Это нерва торба вонить дёсонь, оннок вонить кокейнцем ляяня. А зырелек, а зыр голуб, оннок обабая вадюк чупая. Эй, ниш волтом обабая, рак там чокота саяро. Родён рава чилла гошейг мэнненки, огэндер хоя шимаро. Эй, ниш волтом обабая, рак там чокота саяро. Эй, родён рая чилла гошейг мэнненки, огэндер хоя шимаро.

крокот сотням мар, отиши оки гордьо сип осой. Китцер удьвер осивен шит, ос иш миг хивен мег волун. Кик петеш крокот сотням мар, отиши оки гордьо сип осой.